0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Алексей Гальперн из церкви «Божьи наследники». Шовакар раидījumā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpos brālis Aleksejs Galperns no draudzes Dieva mantinieki.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
3: Labvakar, dargie radioklausītāji.
2: У нас замечательный день, теплый, солнечный.
3: Mums ir brīnišķīga diena, silta, saulaina.
2: Я думаю, что многие хотят и спешат где-то отдохнуть на даче, на море, у озера.
3: Es domāju, ka daudzi cenšas atpūsties kaut kur vasarnīcā pie jūras vai pie ezera.
2: Действительно, у нас есть за что благодарить Бога, потому что Бог любит нас и все это Он сотворил для нашего блага.
3: Un patiešām mums ir par ko pateikties Dievam, jo Dievs mūs mīl un visu to viņš mums ir radījis mūsu labumam.
2: Всю эту красоту, эту зелень, это цветы, это пение птиц, это во всем этом рука Божья.
3: Visā tajā ir Dieva roka, visā tajā skaistumā, ziedos, putnu dziesmās.
2: Давайте мы поблагодарим Бога сейчас.
3: Pateiksimies Dievam
2: tagad. Обратим свои сердца к Господу.
3: Vērsīsim savas sirds pie tā Kunga.
2: Отец Небесный,
3: Debesu Tēvs,
2: во имя Иисуса Христа,
3: Jēzus Kristus vārdā,
2: мы благодарим за Твою любовь,
3: mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību,
2: что Ты все сотворил для нас,
3: ka Tu visu esi radījis mums,
2: для человека,
3: cilvēkam,
2: чтобы ему было хорошо,
3: lai viņam būtu labi,
2: чтобы он прославлял Тебя,
3: lai viņš varētu Tevi slavēt,
2: жил с Тобою,
3: dzīvot ar Tevi,
2: и мы во всем этом видим Твою руку,
3: mēs redzam visā Tavā Tavu roku,
2: Ты прекрасный.
3: Ты есть брынищий.
2: Ты любящий.
3: Ты есть милош.
2: Ты истинный Господь.
3: Ты есть патиес кунгс.
2: Благодарим тебя за каждый день жизни.
3: Мы спатеецемес тебе пар катру дзивес диен.
2: Что мы можем дышать.
3: Говорим элпут.
2: Что мы можем видеть.
3: Ka mēs varam redzēt.
2: Что мы можем слышать.
3: Ka mēs varam dzirdēt.
2: Что мы можем говорить.
3: Мы varam runāt.
2: Что мы живы, Господь.
3: Un kungs, ka mēs esam dzīvi.
2: Мы ценим это.
3: Mēs to vērtējam.
2: И благодарим Тебя.
3: Un pateicamies
2: Пусть
3: Tev.
2: Пусть каждый день нашей жизни.
3: Lai katra mūsu dzīves diena.
2: Будет с Богом.
3: Būtu ar Dievu.
2: Во славу Твою.
3: Tavam godam.
2: Аминь.
3: Амен.
2: Я сегодня хотел поговорить о Божьей любви в нашей жизни.
3: Es vēlējos šodien runāt par Dievu mīlestību mūsu dzīvēs.
2: И место Писания, которое Господь положил в мое сердце, это Филиппийцам 1 глава.
3: Un rakstu vieta, ko tas kungs lika man sirdī, ir vēstule Filipiešiem pirmā nodaļa.
2: S 8. stihā po 11. stih.
3: No 8. līdz 11. pantam.
2: Давайте прочитаем.
3: Lasīsim.
2: Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию.
3: Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojoši pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienu mēru pāri plūzdam pieaugtu savā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudat, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, iegūši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli Dievam par godu un slavu.
2: Заметьте, апостол Павел говорит, что Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа.
3: Redziet, apostols Pāvils saka, ka Dievs ir mans liecinieks, ka es jūs visus mīlu Kristus mīlestībā.
2: Вы знаете, это само по себе удивительное свидетельство апостола Павла.
3: Pat par sevi tā ļoti īpaša apostola Pāvila liecība.
2: Вы можете себе представить злого человека?
3: Jūs varat iedomāties ļaunu cilvēku.
2: Человека, который радуется, когда других бросают в тюрьмы.
3: Cilvēku, kas priecājas, ka citus met cietumā.
2: И вот этим человеком был до обращения к Иисусу Христу апостол Павел.
3: Un šis cilvēks bija, pirms viņš bija atgriezis pie Jēzus Kristus apustulis Pāvils.
2: В деяниях, в 9 главе,
3: Apustulu darbu 9. Nodaļā,
2: мы читаем, что Савл, он шел в Дамаск.
3: Mēs lasam, kad Sauls gāja uz Damasku.
2: Для того, чтобы заключать верующих в темнице.
3: Lai iemestu ticīgos cietumā.
2: Для того, чтобы получить разрешение.
3: Lai saņemtu atļauju.
2: Представляете, насколько он был ревностным.
3: Iedomājies, cik viņš bija dedzīgs.
2: И ему казалось, что он служит Богу.
3: Viņam likās, ka viņš kalpo Dievam.
2: Он соблюдал все заповеди.
3: Viņš pildīja visus baušļus.
2: Он мог сказать, что по закону я непорочный.
3: Viņš varēja teikt, pēc bauslības esmu nevainīgs.
2: Но знаете, что удивительно?
3: Bet ziniet, kas bija īpašs?
2: При всей его религиозности.
3: Un visā viņa religiozitātē.
2: У него не было любви.
3: Viņam nebija mīlestības.
2: Он не знал Божьей любви.
3: Viņš nepazina Dievu mīlestību.
2: И когда Иисус Христос ему явился,
3: Un tad, kad Jēzus Kristus viņam parādījās,
2: первое, что он ему сказал,
3: pirmais, ko viņš teica,
2: Савл, Савл, что ты гонишь меня?
3: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?
2: То есть он причинял боль Иисусу.
3: Viņš sāpināja Jēzu.
2: Как он причинял боль Иисусу?
3: Kādā veidā viņš sāpināja Jēzu?
2: Конечно, он был невежествен.
3: Protams, viņš bija nezinošs.
2: Он думал, что он служит Богу.
3: Viņš domāja, ka kalpo Dievam.
2: И при этом причинял боль Иисусу.
3: Bet tepat laikā viņš sāpināja Jēzu.
2: Gaņā его церковь.
3: Vajājot viņa draudzi.
2: И вы знаете, можно быть очень религиозным, набожным человеком и при этом злым.
3: Ziniet, varbūt ļoti religiozs un dievbīgs cilvēks, bet te pašā laikā ļoti ļauns.
2: С жестоким сердцем.
3: Ar cietu sirdi.
2: Таким был Савл.
3: Tāds bija Sauls.
2: Представляете, он потом признавался и говорил, что я первый из грешников.
3: Bet sam viņš atzinās un teica, es esmu pirmais no grēciniekiem.
2: Я гнал церковь Божью.
3: Es vajāju Dievu draudzi.
2: Он говорил, я наименьший из всех святых.
3: Viņš teica, es esmu mazākais no visiem svētajiem.
2: Вы знаете, в нем произошла радикальная перемена.
3: Ziniet, viņā notika radikāla pārmaiņa.
2: Из человека жесткого,
3: но цвета цвета,
2: осуждающего,
3: кас носода,
2: гонящего и радующегося, когда верующих заключали в темнице, в тюрьмы,
3: кас вая, он приецаясь, как тицигос и цветума.
2: Послушайте, вот здесь мы видим другого человека.
3: Класс, шед мы сердцем циту цилвеку,
2: который уже сидит за веру в Иисуса Христа в тюрьме сам.
3: Kas pats jau sēž cietumā ticības dēļ uz Jēzu Kristu.
2: И послушайте, что он говорит.
3: Un klausies, ko viņš saka.
2: Бог свидетель.
3: Dievs ir mans liecinieks.
2: Что я люблю всех вас.
3: Ka es jūs visus mīlu.
2: Любовью Иисуса Христа.
3: Ar Jēzus Kristus mīlestību.
2: Друзья, разве это не чудо?
3: Draugi, vai tas nav brīnums?
2: Когда Бог берет жестокого человека.
3: Kad Dievs ņem vienu. Цвету цилвек.
2: С каменным сердцем.
3: Ar akmens sirdi.
2: Которого люди боятся и избегают.
3: Но куры цилвеки байдас и бег пром.
2: Савла избегали, никто с ним не хотел связываться.
3: Но Саула бега, неviens nevēlējās ar viņu saistīties.
2: Друзья, и Бог делает его новым творением.
3: Draugi, un Dievs viņu dara par jaunu radījumu.
2: Бог дает ему новое сердце.
3: Dievs viņam dod jaunu sirdi.
2: Наполненное любовью.
3: Piepildīt ar mīlestību.
2: Состраданием и милостью.
3: Ar līdzcietību un žēlsirdību.
2: И вы знаете, когда он здесь говорит о любви,
3: Ziniet, kad viņš šeit runā par mīlestību,
2: Заметьте, в тюрьме можно было быть ожесточенным.
3: Ievērot, cietumā varēja apcietināties.
2: На несправедливость.
3: Uz netaisnību.
2: На зло и обман этого мира.
3: Uz šīs pasaules ļaunumu un māniem.
2: Ведь в тюрьме он сидел несправедливо.
3: Jo cietumā viņš sēdēja netaisni.
2: За веру.
3: Par ticību.
2: За добро, за справедливость, которую он творил.
3: Par labo, par taisnību, ko viņš darīja.
2: Он жил с доброй совестью.
3: Viņš dzīvoja ar labu sirdsapziņu.
2: И его посадили в тюрьму.
3: Viņu iemet cietumā.
2: Но заметьте, его сердце благодарит Бога.
3: Bet ievērojot, viņa sirds pateicis Dievam.
2: Его сердце молится.
3: Viņa sirds lūdz.
2: И он говорит, Бог свидетель.
3: Viņš saka, Dievs ir mans liecinieks.
2: Я люблю всех вас.
3: Es mīlu jūs visus.
2: Любовью Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus mīlestībā.
2: он говорит, что это не его любовь.
3: Он сказал, что это не его милость.
2: И он знает, что это не его любовь.
3: Он знает, что это не его милость.
2: Это любовь, которую Бог дал ему.
3: Tā ir mīlestība, ko Dievs viņam deva.
2: Duhom svetam.
3: Caur svēto garu.
2: Вы знаете, это свидетельство для каждого из нас.
3: Ziniet, tā ir liecība katram vienam no mums.
2: Вопрос не в том, насколько ты религиозный.
3: Jautājums nav tajā, cik tu esi religiozs.
2: Насколько ты соблюдаешь закон.
3: Cik tu pildi baušļus.
2: Или традиции.
3: Jeb tradīcijas.
2: Вопрос в том, есть ли в тебе любовь Иисуса Христа.
3: Jautājums ir, vai tevī ir Jēzus Kristus mīlestība.
2: Видно ли ее в трудностях.
3: Vai tu var redzēt grūtībās.
2: Когда тебя несправедливо наказывают.
3: Tad, kad tevi netaisni soda.
2: Может быть, клевещут.
3: Varbūt aprunā.
2: И притесняют.
3: Un apspiež.
2: Что при этом давление выходит из тебя?
3: Kas šajā spiediena iznāk no tevis?
2: Вы знаете, при давлении из Павла выходила молитва.
3: Ziniet, no Pāvila spiediena laikā nāca lūkšana.
2: И Слово Божье.
3: Un Dieva vārds.
2: И любовь.
3: Un mīlestība.
2: И вы знаете, это человек, который в 1 Коринфянам 13 главе сказал такие слова.
3: Знаете, это человек, который в 1 Вестуле Коринфянам 13 нодаля teica tādus vārdus.
2: Он осознал, что религия без любви, она ничего не стоит.
3: Viņš saprata, ka reliģija bez mīlestības neko nemaksā.
2: Он сказал так, что я могу говорить человеческими языками и даже ангельскими.
3: Viņš teica, es varu runāt gan cilvēku mēlēs, gan eņģeļu mēlēs.
2: Но если я не имею любви,
3: bet ja manī nav mīlestības,
2: то я просто медь звенящая, кимвал звучащий.
3: Es esmu vienkārši zvanošs zvārgulis.
2: Он сказал также, что если я имею знания,
3: viņš teica arī, ja man ir zināšanas,
2: и всю веру,
3: un visa ticība,
2: так что могу горы переставлять,
3: varu pārcelt kalnus,
2: а не имею любви,
3: bet man nav mīlestības,
2: то я ничто.
3: Tad es neesmu nekas.
2: Представляете, иметь всю веру,
3: iedomāties, lai ir visa ticība,
2: знания,
3: zināšanas.
2: Он был очень образованный.
3: Viņš bija ļoti izglītots.
2: Он знал много языков.
3: Viņš zināja daudz
2: он
3: valodas.
2: Он мог цитировать Библию наизусть.
3: Viņš varēja no galvas citēt Bībeli.
2: Но он говорит, без любви я ничто.
3: Bet viņš teica, bez mīlestības es neesmu nekas.
2: Он говорит, если я даже раздам все имение мое.
3: Viņš teica, ja es izdalītu pat visu savu mantu.
2: И тело свое отдам на сожжение.
3: Un nodotu savu miesu sadedzināšanai.
2: А не имею любви.
3: Bet man nebūtu mīlestības.
2: То нет никакой пользы.
3: Tad tas man neko nelīdz nenieka.
2: Друзья, вы понимаете, что для апостола Павла,
3: saprotiet, draugi, ka apostolim Pāvilam
2: его не впечатляла религия.
3: Viņu neiespaidot reliģija.
2: Он знал, что такое религия.
3: Viņš zināja, kas
2: он
3: ir
2: reliģija. Он вышел из религии.
3: Viņš bija iznācis no
2: reliģijas. Его не впечатляло, знаете, хождение перед людьми.
3: Viņu neiespaidot staigāšana cilvēku priekšā.
2: Даже молитва.
3: Pat lūkšanas.
2: Даже религиозные дела.
3: Pat reliģiska darbība.
2: Он был фарисеев из фарисеев.
3: Viņš bija farizējs no farizējiem.
2: Он своими делами религиозными мог впечатлить любого.
3: Ar savām reliģiskajām darbībām viņš varēja iespaidot jebkuru.
2: Он был ревностный от с детства.
3: Viņš no bērnības bija dedzīgs.
2: Друзья, и он говорит, без любви это ничто.
3: Bet, draugu, viņš saka, bez mīlestības tas nav nekas.
2: И он говорит не просто о какой-то человеческой любви.
3: Un viņš nerunā vienkārši par kaut kādu cilvēcīgu
2: он
3: mīlestību.
2: Он говорит о любви Иисуса Христа.
3: Viņš runā par Jēzus Kristus mīlestību.
2: С которой он встретился.
3: Ar kuru viņš satikās.
2: И он пережил великую любовь прощения.
3: Un viņš piedzīvoja šo lielo piedošanas
2: И он понимал,
3: mīlestību.
2: Что это незаслуженная милость.
3: Un viņš saprata, ka tā ir nepelnīta žēlastība.
2: Что Господь вот такого злого зверя.
3: Kad tas kungs tādu ļaunu zvēru
2: принял,
3: pieņēma
2: и дал ему новое сердце.
3: Un iedeva viņam jaunu sirdi.
2: И новую жизнь.
3: Un jaunu dzīvi.
2: И он посвятил свою жизнь Господу.
3: Un viņš veltīja savu dzīvi tam kungam.
2: И жил из любви.
3: Un dzīvoja mīlestībā.
2: Он говорит, я все почитаю за сор.
3: Viņš teica, es visu uzskatu par mēslīm.
2: То, чем бы я мог хвалиться.
3: Viss, ar ko es varētu
2: лелеять. Вот этой всей религиозностью, образованностью.
3: Viss šā religiozāta izglītība.
2: Без Христа.
3: Без Kristus.
2: Он говорит, это ничто.
3: Viņš saka, tas nav nekas.
2: Я стремлюсь познать его.
3: Es cenšos viņu vairāk iepazīt.
2: Я стремлюсь достичь его.
3: Es cenšos viņu sasniegt.
2: И вот в 1 Коринфянам 13 главе, которую мы читали или цитировали.
3: Un lūk, 1. Korintiešu 13. Nodaļā, ko mēs citējām.
2: Apostol Pāvils, когда я был младенцем.
3: Apustulis Pāvils saka, tad, kad es biju mazs.
2: Я по-младенчески говорил.
3: Es runāju kā bērns.
2: По-младенчески рассуждал.
3: Es domāju kā bērns spriedu.
2: Но когда я стал мужем,
3: Bet kad kļuvu vīrs,
2: я оставил младенческое.
3: Tad atmetu bērna dabu.
2: Вы знаете, что отличает мужа, зрелого человека?
3: Ziniet, ar ko atšķiras pieaudzis cilvēks vīrs?
2: Наличие любви Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus mīlestība.
2: Именно об этом в Коринфянам 13 главе он говорит.
3: Tieši par to Korintiešu 13. Nodaļā viņš runā.
2: Именно любовь Христа.
3: Tieši Kristus mīlestība.
2: Привела его к ответственности.
3: Atved viņu pie atbildības.
2: Изменила его мышление.
3: Izmainīja viņa domāšanu.
2: Его речь.
3: Viņa runu.
2: Его дела.
3: Viņa darbus.
2: И, друзья, возвращаясь к нашему месту.
3: Un atgriežoties pie mūsu rakstu vietas.
2: Послушайте, он говорит из тюрьмы.
3: Viņš runā no cietuma.
2: Он пишет письмо церкви Филиппам.
3: Viņš raksta vēstuli draudzei Filipos.
2: И он говорит: Бог свидетель.
3: Viņš saka, Dievs ir mans liecinieks.
2: Что я люблю всех вас.
3: Ka es mīlu jūs visus.
2: Любовью Иисуса Христа.
3: Ar Jēzus Kristus mīlestību.
2: Имеешь ли ты такое свидетельство?
3: Vai tev ir tāda liecība?
2: Что ты можешь сказать: Бог свидетель.
3: Ka tu vari teikt: Dievs ir mans liecinieks.
2: Что я люблю всех вас.
3: Kad es jūs visus mīlu.
2: Церковь.
3: Draudze.
2: Окружающих меня друзей.
3: Man draugus, kas man apkārt.
2: Семью.
3: Ģimeni.
2: И даже врагов.
3: Un pat ienaidniekus.
2: Любовью Иисуса Христа.
3: Ar Jēzus Kristus mīlestību.
2: Друзья, я верю, что это то, что Господь хочет вложить в каждого из нас.
3: Draugi, es ticu, ka tas ir tas, ko tas kungs vēlas ielikt katrā vienu mūsu sirdī.
2: Христоподобие.
3: Tas saucās būt līdzīgam Kristum.
2: Уподобиться Христу.
3: Līdzināties Kristum.
2: Жить как Он.
3: Dzīvot kā Viņš.
2: Это высокий стандарт.
3: Tas ir augsts standarts.
2: И поэтому апостол Павел вот переживая эту любовь.
3: Un tad apustulis Pāvils pārdzīvot šo mīlestību.
2: Зная Господа Иисуса Христа.
3: Pazīstot to kungu Jēzu Kristu.
2: Он молится за церковь.
3: Viņš lūdz par draudzi.
2: Чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве.
3: Lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūstam pieaugt visā atziņā.
2: Друзья, Господь хочет, чтобы мы возрастали в любви.
3: Draugi, tas kungs vēlas, lai mēs pieaugam mīlestībā.
2: Я верю, что каждый из нас имеет любовь.
3: Es ticu, katram vienam no mums ir mīlestība.
2: Любовь Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus
2: mīlestība. Сейчас я говорю о детях Божьих.
3: Tagad es runāju par divu bērniem.
2: О тех, кто принял Иисуса Господом.
3: Un par tiem, kas ir pieņēmusi Jēzus Kristus kā savu kungu.
2: Писание говорит, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым.
3: Raksti saka, ka Dieva mīlestība ir izlījusi mūsu sirdīs caur Svēto Garu.
2: Apostols Jānis говорит, что кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
3: Apostols Jānis saka, kas nemīl, tas nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība.
2: Поэтому, если ты не любишь, то ты еще не познал Бога.
3: Tādēļ, ja tu nemīli, tad tu vēl neesi iepazinis
2: Dievu. Ты еще сам не пережил этой любви.
3: Tu pats vēl neesi piedzīvojis šo mīlestību.
2: Тебе нужно принять эту милость прощения.
3: Tev ir jāpieņem šo piedošanas žēlastību.
2: Снять этот груз, эти бремена греха.
3: Ir jānoņem šī grēka nasta.
2: И когда ты принимаешь эту Божью любовь.
3: Un tad, kad tu pieņem šo Dievu mīlestību.
2: Как апостол Павел говорит.
3: Kā apostols Pāvils
2: saka.
3: Galatam
2: 2. Глава 20. Стих.
3: Galatiešiem 2:20.
2: А что живо?
3: Kas dzīvoju,
2: то живу верой в Сына Божьего.
3: Tad dzīvoju ticībā Jēzum Kristum.
2: Возлюбившего меня.
3: Kas mani ir iemīlējis.
2: И предавшего себя за меня.
3: Un man sevi nodevis manis dēļ.
2: Он это лично пережил.
3: Viņš to personīgi piedzīvoja.
2: И он хочет, чтобы церковь она возрастала в любви.
3: Un viņš grib, lai draudze pieaug mīlestībā.
2: Друзья, чтобы мы не оставили первую любовь.
3: Draugi, lai mēs neatstājam savu pirmo mīlestību.
2: Но возрастали в любви.
3: Bet pieaugtu mīlestībā.
2: Чтобы наши последние дела были больше первых.
3: Lai mūsu pēdējie darbi būtu lielāki par pirmajiem.
2: Чтобы мы оставляли младенческое.
3: Lai mēs atstājam bērnu stāvokli.
2: И забывая заднее, простирались вперед.
3: Un aizmirstot, kas ir aiz muguras, censos uz priekšu.
2: И обратите внимание, в этой молитве апостола Павла Филиппийцам 1 главе.
3: Un ievērot šajā lūkšanā apostols Pāvils, ko lūdz Filipiešu 1. Nodaļā.
2: Он говорит, как мы возрастаем в любви.
3: То viņš saka, kā mēs pieaugtu viņa atziņā un ilstībā.
2: Первое, он молится Богу.
3: Pirmais, viņš lūdz Dievu.
2: Друзья, без Бога мы не можем возрастать в любви.
3: Jo bez Dieva mēs nevaram pieaugt
2: Бог
3: mīlestībā.
2: Бог есть источник любви.
3: Dievs ir mīlestības avots.
2: И нам нужно познавать эту любовь Божью.
3: Un mums ir jāiepazīst šo Dievu mīlestību.
2: Принимать эту любовь Божью.
3: Jāpieņem šo Dievu mīlestību.
2: Наслаждаться этой любовью.
3: Ir jābūt patikai par šo
2: Скушать
3: mīlestību.
2: Эту любовь Отца.
3: Ir jānobaud šo Tēvu mīlestību.
2: Эту любовь Господа нашего Иисуса Христа.
3: Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīlestību.
2: И любовь Духа Святого.
3: Un svētā gara mīlestība.
2: Потому что Господь дал нам не духа боязни.
3: Jo tas Kungs mums ir devis ne bailības garu.
2: Но духа силы.
3: Bet spēka garu.
2: Любви.
3: Mīlestības garu.
2: И целомудрия.
3: Un gudrības
2: garu. Дух Божий — это дух любви.
3: Dieva gars ir mīlestības
2: gars. Друзья, и чем больше вот мы пребываем с Господом, молимся, общаемся, поклоняемся, тем больше у нас есть влечение к Господу.
3: Un jo vairāk mēs tuvojamies Dievam, mēs lūdzam, pielūdzam, jo vairāk mēs vēlamies nākt pie Dieva.
2: И мы возрастаем в этой любви.
3: Un mēs pieaugam šajā mīlestībā.
2: Итак, это нормально молиться о любви.
3: Un tas ir normāli lūgt par mīlestību.
2: Молись о церкви, чтобы она возрастала в любви.
3: Lūdz par draudz, lai tā pieaug mīlestībā.
2: Но молись также и о себе, чтобы ты возрастал в любви.
3: Bet lūdz tāpat arī par sevi, lai tu pieaudz mīlestībā.
2: И обрати внимание, это не просто чувство.
3: Un ievēro, tas nav vienkārši jūtas.
2: В познании.
3: Tā ir atziņa.
2: Мы учимся любить через познание Слова Божьего.
3: Mēs mācāmies mīlēt caur Dieva vārda atziņu.
2: Слово Божье показывает нам путь превосходный.
3: Dieva vārds mums rāda labu ceļu.
2: Путь Христов.
3: Kristus ceļu.
2: Он и есть откровение Божьей любви.
3: Viņš ir Dieva mīlestības atklāsme.
2: Как любить?
3: Kā mīlēt?
2: Как Иисус Христос?
3: Kā Jēzus Kristus.
2: А как Иисус Христос любил?
3: Bet kā Jēzus Kristus mīlēt?
2: Это написано в Писании.
3: Tas ir rakstos rakstīts.
2: И мы учимся.
3: Un mēs mācamies.
2: И Дух Святой открывает нам.
3: Un Svētais Gars mums
2: to atklāja. И через познание истины.
3: Un iepazīstot patiesību.
2: Мы возрастаем в любви.
3: Mēs pieaugam mīlestībā.
2: И также здесь говорится в развлечении.
3: Un tāpatās ir teikts arī izjūtā.
2: То есть, чтобы мы испытывали.
3: Lai mēs pārbaudītu.
2: Понимаете, есть много подделок на любовь.
3: Нет, ir daudz tāds neīst mīlestības.
2: Сегодня многие говорят о любви.
3: Šodien daudz runā par mīlestību.
2: Но мы не говорим просто о любви.
3: Bet mēs nerunājam vienkārši par mīlestību.
2: Послушайте, мы говорим о любви Иисуса Христа.
3: Mēs runājam par Jēzus Kristus mīlestību.
2: О Божьей любви.
3: Par Dieva mīlestību.
2: О любви, основанной на истине.
3: Par mīlestību, kas balstās patiesībā.
2: Не просто любовь, когда меня любят.
3: Ne jau vienkārši mīlestība, kad mani mīl.
2: Меня приветствуют, и я приветствую.
3: Mani sveicina, un es sveicinu.
2: Меня мне улыбаются, я улыбаюсь.
3: Man smaida, un es smaidu.
2: Мне делают добро, я делаю добро.
3: Man dara labu, es daru labu.
2: Друзья, но любовь, которая любит, нелицеприятна.
3: Bet tā mīlestība, kas mīl un neskatās uz cilvēku vaigu.
2: Тогда, когда мы ничего не можем получить.
3: Tad, kad mēs neko nevaram saņemt.
2: В трудностях и испытаниях.
3: Grūtībās un pārbaudījumos.
2: Любовь Божья.
3: Dieva mīlestība.
2: И нам нужно научиться различать ее.
3: Un mums ir jāiemācās to atpazīt.
2: И обратите внимание, что это ведет нас к чистоте.
3: Ievērojiet, tas mūs ved pie tīrības.
2: Любовь, она святая, чистая.
3: Mīlestība ir svēta, tīra.
2: Любовь не мыслит зла.
3: Tā nedomā ļaunu.
2: Любовь не делает зла ближнему.
3: Ļauna, tā arī ļaunu nedara tuvākajiem.
2: И когда мы любим, мы действительно уподобляемся Господу.
3: Un tad, kad mēs mīlam, mēs patiešām līdzinamies tam Kungam.
2: Сказано, исполняемся плодов праведности Иисусом Христом.
3: Kad mēs piepildamies ar Jēzus Kristus
2: Любовь благоухает.
3: Mīlestība labi smaržo.
2: Любовь цветет.
3: Mīlestība zied.
2: Любовь плодоносит.
3: Mīlestība nes augļus.
2: Это главный плод духа.
3: Tas ir galvenais gara auglis.
2: И через это.
3: Un caur to.
2: Прославляется наш Господь.
3: Tas Kungs tiek pagodināts.
2: Друзья, замечательная молитва.
3: Draugi, brīnišķīga lūkšana.
2: Давайте будем молиться.
3: Lūksim.
2: Чтобы Господь менял наши сердца.
3: Майна мусу сердис.
2: И помогал нам уподобиться Иисусу Христу.
3: Un palīdz mums līdzināties Jēzum Kristum.
2: И пусть религиозные дела.
3: Un lai religiosie darbi.
2: Никогда не затмят любви.
3: Nekad neaizaro mīlestību.
2: Потому что вера действует любовью.
3: Tad, kad ticība darbojas mīlestībā.
2: Аминь.
3: Аминь.
2: Господь, мы благодарим Тебя.
3: Кунгс, мы Тебе потецимись.
2: Что Ты первый возлюбил нас.
3: Ка Ту пирмайс мус эси мīlējis.
2: Мы недостойные.
3: Мэс нэсам ценīgi.
2: Мы грешные.
3: Мэсам грэсīgi. Мэсам ļauni.
2: Мы сами жестокие.
3: Мэс паши эсам цietsirdīgi.
2: Но Ты принял нас.
3: Бет Ту эси мус пиеņēs.
2: Простил нас.
3: Эси мумс пиедевs.
2: Очистил нас.
3: Эси мус тīrīs.
2: Дал нам новое сердце.
3: Деви мумс jaunu
2: сердце. Излил любовь Духом Святым.
3: Un izlēja mīlestību ar Svēto Garu.
2: И учишь нас любить.
3: Un māci mūs mīlēt.
2: Спасибо тебе, Господь.
3: Paldies tev, Kungs.
2: Мы хотим любить, как ты.
3: Mēs gribam mīlēt tā kā
2: любить
3: tu.
2: Всех.
3: Mīlēt visus.
2: Любить и в радости.
3: Mīlēt priekus.
2: И в печали.
3: Un bēdās.
2: Любить верно.
3: Mīlēt uzticamos.
2: Долготерпелен.
3: Un ilgpacietīgi.
2: С милосердием.
3: Un mīlestībā.
2: И прославлять Тебя, Господь.
3: Un Tevi slavēt, Kungs.
2: Прошу, благослови каждого слушателя.
3: Es lūdzu svētī katru radioklausītāju.
2: Дай это откровение.
3: Dod šo atklāsmi.
2: Дай нам это любящее доброе сердце.
3: Dod mums šo mīlošo labo sirdi.
2: Угодное Тебе, Господь.
3: Kas Tev, Kungs, ir patīkama.
2: Amen.
3: Amen.
2: И давайте помолимся за нужды.
3: Lūksim par vajadzībām.
2: Ты можешь приносить свою семью.
3: Tu vari nēst arī savu ģimeni, savu draudzi.
2: Особенно нашу страну.
3: Īpaši mūsu zemi.
2: В эти дни, когда многие люди, не зная Бога,
3: šajā laikā, kad daudzi cilvēki nepazīst Dievu, творят
2: всякие беззакония.
3: Dara dažādi netaisnības.
2: Да откроет им Господь свою любовь.
3: Kungs, atklāj tu viņiem savu mīlestību.
2: Господь, мы молимся за спасение Карины.
3: Kungs, mēs lūdzam par Karīnas pestīšanu.